0: There's the dollar to play with my anal. There's the dollar to fist in my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.

0: morning today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: horny.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек coming. Пролил мой темный логово полчищ. Но и сквозь
2: game.
1: Чувствую,
2: finger.
1: Чекочет. Мы морщим брови, ищем
2: Master.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
2: Fissing.
1: Да срочно, но все просто.

Столько вариантов разные. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого. Под этой землей.

0: ass.
1: Which man?
2: Dimebag. Dungeon master.
1: With your я взял ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя ass. Yeah.

0: ближе. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спать
0: покупать.
1: Машина.

0: subject. Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so horny.

0: suck dick.
1: Swallow cum. $300.
2: Bless you.
1: Dungeon master.
2: Bad. Bless you.
1: My cock.
2: You did jazz.
1: Горит dick.
2: Синим пламенем. Я буду.
1: Fisting.
3: Ass.
2: Я не знаю слов.
3: Semen.
2: Я не знаю.
1: Latex glove.

0: голосования. Выборы, выборы, кандидаты в будущее.
1: Dungeon Master.

0: этой игрой, в нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: You ain't all.
0: Ты и без
1: we.
0: Узнаешь
1: this bondage.
0: Ты один, потому

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце.
2: Come.
1: Гуляю с ним ночью в три, мне память снова.
3: Yeah.
1: Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
4: Звоню ночами через
2: ass,
4: но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
5: Sorry for what?
4: Наш разговор похож на
2: sex.
4: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.
2: Semen

0: опять пришла.
1: Спанкинг.
0: Тепла. Доверчиво глядя мое окно. Опять защемит.
2: Так.
0: И в
2: Танжере. Ой.
0: По памяти. Пойдет развращать и вместе заглушит с той девочкой что-то давно.
2: Subject.
0: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: этапом из
1: сосед
0: немерено лежит на тяжкий
2: Владимирский next door Семен.
0: Когда
2: размерено,
0: но не очко.
2: $300.

0: podekną zygmunt.
1: Tak. Latex glove.
0: Tenkę. I wciąż to niedolga. Maja.
2: Asma.
3: Fuck Leatherhead.
0: Здесь. Как мне твоя
1: bondage
0: нужна.
1: Next door, semen.
0: Этапом из лежит на тяжкий.
1: Next door, semen.
0: Хотя я
1: this thing ass.
0: Но не очко.
2: Really?
0: Губит.
1: $300.

0: корнями вырвут голову. Ебаны на голову, дарил в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich Huckin' Morris. Sorry. Password, come shaft. Fits.

0: Ней, а лугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Дурманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Не ветер.
1: Suck some dick.

0: when ass
1: fan turns me on.
2: Oh shit.
3: Да что?
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я
1: отпев
4: вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: When dick.
4: Опущены. Скольки.
5: Thank you, sir.
4: Все мне достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: coming into your anal, fingers so deep in ass. Make me come
1: this thing,
0: my fucking ass, my fucking ass.
2: Oh yeah.
3: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
4: Two bad cocks.
3: Только изредка всплакнут две. Как

0: Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: It's late.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Yeah.
0: Boy next door.
1: It's late.
2: Куда они все?
0: Sitting.
2: Белые идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
2: Если...
0: Bondage master.
2: Передо мной считай, что он уже...
3: Okay. Я не знаю, почему я решил...
0: Anal.
1: Sitting.
3: Может быть, потому что...
1: Shit.
3: Песь. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slaves.
3: Будь я даже
2: maggot.
3: Я вас априори выше.
1: Fucking slaves.
3: Я в жопу долбил.
0: Boy next door.
3: Джин, а я Аладдин.
1: Yeah.

Кто-то море таблеток, как кто-то просто. Кто-то выходит в супер игру на поле. Кто-то находит втроем навес. Кого-то вштырило сейчас в общественном. Кто-то в прямом эфире на фабрике. Кто-то не парится, что у него пропали. Фактот.

0: Daddy gave you good advice.
1: It gets bigger when I pull it. Sometimes I pull it so hard.
2: День, когда умрет, когда не проснется, что будет в моей голове? На похоронах смогу ли что-нибудь сказать? Ведь меня не касалась еще смерть близких мне. Я не знаю эту боль, когда что ты узнал за 25 лет рассыпается в момент. Ведь сколько всего я мог сказать, но не смог сказать. Сколько всего я смог сказать, чего не мог сказать. Сколько слов так и не произнес тогда. Сколько слов дерьма я говорил в глаза. Быстрая
3: penetration
2: до первого похода в школу. Запах
3: fucking coming.
2: Отца разговоры по душам.

0: и пронесу.
1: Во всю свою жизнь, чтобы вы мне дали все, чему учили. Вы собрали по кускам меня, как пазл, и я буду благодарен вам всегда. И я часто слышал нос глазам. Но я хотел бы забрать их характеры и унаследовать не 5. Нет, мне бы впитать качество. Ох, сантименты. Просто я еще не готов к тому, что меня не разбудит телефон и звонок. За окном, и никто не пришлет мне утром в личку две размазанные фото. И как меняется за всего одну. Когда те, кто укрывали под огромным, исчезнут. Что происходит?

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм.
2: Да?
0: Че ты фестуешься?
2: А?
3: Слейв.
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass.
4: Гейбл. Mm-hmm.

0: Dungeon.
1: Делают
2: Suction.
1: Очень серьезно, им пишут
3: дэ. You got a fat cock.
0: Yes.
1: Повышает градус, выкидывает сферату на нитик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я допустим.
0: Dungeon Master.

0: Dungeon.
1: Век когда-то самый дорогой.
0: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Anal.
1: Забывай.
2: Billy Harrington.

0: peaceful master. Anal.
1: Gay boss.
2: Качает.
0: Bad cock.
2: Ты смотришь другому, который...
1: Разец.

0: Fisting good.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Penis.

0: My ass.
1: С тобой. У тебя далеко и семья, и меня скоро ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилось. А ты стоишь на берегу в синем.
0: Late.
1: И краше не могу.
0: Don't do any no.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с ней ты уже не жди. И хотя нам немного жаль,
3: Ben,
0: конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью
3: boy next door
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится
3: loop gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist
0: кого-то зря
3: master
0: Ben закроет это
3: dick.
0: К новым
3: deep dark fantasy
0: спешим, друзья.
3: Stick finger anal
0: машинист.

0: скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Голубой. Gay sex.
0: Голубой.
1: Bad cock.
0: Бежит, качается.
1: Dungeon master.
0: Набирает.
2: Nice.
0: Ну зачем же это Come. Кончается? Пусть
1: будет
0: целый год. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: Cock.
0: Катится.
1: Loop gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: Cock. Катится. Loop gay sex.

0: movie star.
1: Ищи меня в...
0: Testing. Fingers.
2: Это слишком человеческое качество, чтобы Slave. Ты им обладала. Вот что я тебе дал, слишком убийственное качество, чтобы ты...
0: Move your

0: знаешь, сводку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen in my cum.
0: Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты преступляешь.
5: Anal.
6: Dungeon.
4: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
8: 300 bucks.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
2: Don't coming. Deep dark fantasies. Dark dungeon. Semen.
3: Six hot loads.
5: Master.
2: Don't coming.
5: Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
3: Six hot loads.

0: для меня.
1: Так, под наркозом я работал гомоновозом. Ой-ой-ой.
2: That turns me off.
1: Не
2: performance, не artist. I'm
1: about to grow. Гомоносистом.
3: Насрали.

0: Хват твой мысли странен.
1: Мистер Эфлок,
0: ass.
1: Укушен.
0: Бывало застревали, как
1: movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.

0: Ain't No.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмашты.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается в кармане. Для Тани метну за точку, как Бакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На пенок гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Old Dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: bad cock.
1: Кричал мне
0: sure.

0: is 300 bucks.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: колючка. Lube it up.

0: is 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я дичу опять.
2: Yeah.
1: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: cock.

0: come
1: out the other side.
2: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как
2: в вампире мире. Охуенный
1: nice.
2: Даже не кот его. У него
0: Dungeon.
2: Кипит семен. Вое в нем варево.
3: Везде он словно
1: oui.
3: По кличке
0: Master.
3: Боже
0: Любина.
3: Ты
1: fucking deep.
3: Зовут его
4: Harrington. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
2: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
5: Семен
2: плавает в борще, как
0: Dungeon.
2: Не подымешь этот
4: ass.
2: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: fisting.
3: Везде он словно
1: oui.
3: По кличке
0: Master.
3: Боже
0: Любина.
1: Fucking deep.
3: Зовут его
4: Harrington. Harrington. Harrington. Harrington. Harrington.
2: Выбрать норовит, смотри,
1: yeah.
2: Не околей, руки пол.

0: Венцам.
1: Везде он словно
0: Уи-уи.
1: По кличке
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любина.
2: И Фокин Ди.
1: Зовут его
3: Харрингтон.
0: Харрингтон.
3: Харрингтон.
2: Swallow.

0: Anal.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: Я заменил тебе и наступаю на
1: Finger.
0: Я перекрыл тебе
1: Это
0: открыто с обеих сторон, только мы из нее не уйдем, это камера наш будущий
1: door.
0: Ведь оно все серьезно. Я в твоей
1: fucking ass.
0: Мутать паразит
1: fucking coming, Aino.
0: Словно не радость.
1: Семен. Get out of that.

0: хочу, чтоб фингер покрылись обилием трещины, высосав
1: семена
0: друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе навечно разобьем что стоит на столе. Мы с тобой на бедном стекле обольемся
1: the semen.
0: Потом это все для того, чтобы было теплее.
2: Fucking ass.
0: Футоч,
2: fucking
0: колы,
2: anal.
0: Словно не радость.
1: Семен.
2: Get over it.

Bad ass. This thing. 100 bucks. Bad ass. This thing. 100 bucks. Dungeon Master. Dark fantasies. Is anal. Rin ass. Камень. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex Club.

0: fulfill their fantasy.
1: Ты красивая, как Ой. Хочу тебе
2: Swallow cock.
1: В твоей голове
2: Fat cock.
1: Мои просто
2: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
2: This thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
2: Latex cock.
1: Просто поцеловал Ты красивая, как
3: Ой.
1: Ну а я простой человек. У меня
2: 300 bucks.
1: Макдональдс тоже
4: Blood.
1: Ты же знаешь,
4: Blood.
1: Мы не берем
2: My cock.
1: Назад, так что наши
2: Deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
2: Anal.
1: Fuck. Меня каждый день
2: Latex gloves.

0: Там было другое.
1: Dungeon.
0: Другая совсем.
1: My calm.
0: Yeah. Там maggots, свернувшись кольца, шипели.
1: Stick finger.
0: И два. Там было безумно.
1: Horny.
0: Там
1: ass.
0: Обрывалось.
1: Your hand.
0: Там было.
1: Do anal.
0: Больно. Ведь не было.
1: Loop it up.

0: Ой.
1: Провоцирует нас на обман. Испарение пьет как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
2: Как?
1: И не про...

Я кручу і запавши листви, і черчу себе з вічного піска, мені маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будеш пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будеш пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру, иду гулять по dungeon, я пишу на руке, на ней

0: boy next door.
1: Знаю все давным-давно. По ночам.
2: Do anal sex.
0: Just lube it up.
1: С утра. Для того, чтоб полночь вновь будоражить.
0: Fisting.
2: Love.
3: The semen.
2: Boys.
1: Получить легко инфаркт.
0: Boys next door. Boy next door. Boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
1: Это
0: coming.
2: Ass.
0: Gay party.
1: Счастливый.
0: Boys next door. Boy next door. Boy next door.
1: Это музыка.
2: Turn me on.
0: Coming.
2: Ass.

0: Boy next door. Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это coming.
1: Ass.
2: Gay party.
0: Счастливый. Boy next door.

0: Hey, no.
1: Чему мне так понравилось, ударилось
2: Семена
1: по голове? А почему не могу расслабиться и просто
0: Swallow dick.
1: Почему так получается, я так люблю.

0: Да, это же мир.
1: Дикс.
2: Слушай, мне повезло одно мне.
3: Billy Cumming.
2: Над моим...
3: Horny.

0: ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу, но ты
1: suck dick, suck dick, suck dick, suck dick in my ass.

0: your ass.
1: Yes, sir.
0: Boing,
1: sir.
0: Boing,
1: sir.
0: Boing,
1: sir.
0: Get your ass.
1: Yes, sir.
0: Boing,
1: sir.
0: Boing,
1: sir.
0: Boing.
2: Эй, йоу, как? Сам привет с тобой. По сравнению со мной.

0: Pissing.
1: Километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
2: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
3: Фэн Даркхолм
4: сказал, что эти
5: Бэдкокс
4: можно найти только в темноте.
2: Чего, блядь?
4: Фэн сказал, что они светятся.
2: Светящиеся
5: Бэдкокс.

0: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
1: Общее число видов может достигать 500 000 000, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
0: Дай 5. Вот видите, наука на моей стороне.
2: А светятся они как? На светодиодах?
1: Люминесценция. Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, с которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
2: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Люби меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man, Люби меня, враг мой, Swallow my cup, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Man,

0: Boy next door.
1: На какой-нибудь
0: next door.
1: Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для...

моей семье сияли камни. Чтобы мягать, не нуждались и сохранять дик. Но оттачивая сами, но доставать из багажника Гелендвагена. Вы меня неправильно, это тип, с которой голова болит. Просто-напросто я не хочу быть.

0: scam. Захочу, я буду
1: fucking coming.
0: Суки, затакам весь текст об этом. Даже при таких вам не проще. Только вспомни, где был еще в прошлом.
1: Fisting.
2: Перебив, влезь на территорию богемской. Или увидеть церемонию.
1: Bonded party.
2: Приоткрыв.

0: Слышь?
1: Fisting, ask,
0: как
1: Darkhold,
0: Nastali,
1: Latex Love,
2: Bondage Master.
0: У нас разные цели.
1: Секс.
0: Это Рамс на Афине, максимум декаданса Аркеле. Я в поисках откровений, букинг как отели.
1: Master.
0: Как
1: Game.
0: Келе.
3: Shrimp Skin.
0: Сайка, далекий пример преемственности поколений. Внизу будет.

0: Семен Арсенист.
1: Пламя.
2: Красная или
3: Эйнол.
2: Бывало, курили донской.
3: Бэк ап.
2: Или
3: фокин каминг.
2: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто
3: Love Bar.

0: Latex.
1: Поставленную после концерта.
0: Gay-ass.
1: Раньше некоторые сообщили, что дадут только в понедельник.
0: Is this thing...
1: гардероб.

0: All right, guys.
1: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она so wild. Но тут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет. Let's do a.

пока живет. Я буду носить на как превью всех прах, превью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, знаешь, для вида.

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Д'Арк.
0: Дева покорившая
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившая в память. Но я как
1: Дик.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чайник.
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон. Я извиняюсь за
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Bad Cop.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Really Harrington.
0: На пять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко зашифровать и не придумай круче ребуса, что он не распутает.
1: Dark.
0: Грянет секс, со злости как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking cunning.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне рекаем по Жене
1: Дарк.
0: Боль мой.

0: хочется кричать.
1: Fuck you.
0: Но то, что сказано судьбой, передразнится.
1: Hey, на gay party?
0: Они дуют босиком и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
1: sex
0: готова. Лишь бы люди снова не подняли
1: Layhead club.
0: Так что мы не реквием по жене.
1: Dark.
0: Мы реквием по жене.
1: Dark.
0: Пояс.

0: называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: и шпана. Парикмахер бегает, подстриги под нолик, я проездом
2: Fucking coming, 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя подстриги под нолик, подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming, 300 bucks.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер дядя подстриги под нолик, подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming, 300

отпусти, поверь, так было тоже. Только ты еще не знаешь о том, как будешь coming, that turns me on. И вроде те же пять в твоем плейлисте, но уже не они.

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Павло. Снова он чистый.
3: My car. Dick. Door engine. Finger stick.
2: Снова он чистый.
3: Dick. Door engine. Finger stick.

0: Game of Cop.
1: Fisting.
2: Cock.
1: Stick finger. Do anal.
0: Game of Cop.
3: Сливкой стран запросто мог стать.
0: Гейбой.
3: Экраны только две.
1: Oui, oui.
3: Упали на его.
1: Так как?

0: gave a cow.
1: Тяжелый случай, важность.
0: Some dick.
1: Себя не мучи.
2: Ой.
1: Потанцуй, но будто бы не слышишь.
3: Dan.
1: Ты не
3: boy next door.
1: И слава богу. 30 лет спустя. Ты понемногу станешь понимать, что
3: gay website
1: важнее погон.

0: Oasis
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: anal
0: становится все ниже. Paris, теперь Париже.
1: Anal.
2: Fisting.
1: Finger.
2: Stick.
1: Swallow. Come.
2: Boy next door.
1: Fucking.
2: Coming.
1: Fucking.
2: Deep.
1: Dungeon. Master.
2: Make me come.
0: Хо-хо-хо, не
2: we.
0: Ха, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то, что...

0: знаешь, я за год стоп два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от секс. Но сейчас они суета новогодняя. И положат подарок под елку. И под этой
1: Amazing.
0: Мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: Gay.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: Latex.
0: Бельем. Кто-то выпив на праздник, не

0: этот бой наносит.
1: Come без... your finger in my ass.
0: Поставь на мое имя, я не знаю, что я.
1: Suck
0: моя
1: dungeon latex gloves.
0: Моя
1: dungeon
0: беспредел.
1: Lube it up.
0: Никогда не достанет.
1: Cox.
0: Меня.

0: Украине возникнут старики.
1: Почав.
0: Его кто-то...
2: Попин ас. 300
0: лет назад. Не забыть бы подновить. Привезти. Найти словечко теплое.
2: It's so fucking deep.
0: Не забыть бы подновить. Привезти. Найти словечко теплое.
2: It's so fucking deep.

0: боком.
1: It's a fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Semen.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
1: Fucking slaves. Get your ass back here.

0: еще такое Симен, и еще такой большой. Под одной огромной
1: данжем
0: и просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе.
2: Coming.

0: Fisting my anal.
1: Собирается братва. Тетя Маша варит семена. Бьет Гюльнару бастурма.
0: Boy next door.
1: Мацу заводит, Гоги делает
0: сахбек.
1: А Алине

0: когорты.
1: Слышь?
0: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
2: Bad cock.
0: По зубам целился тот.
1: Слышь?
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул. Вот твой
1: Coming.
0: Час.
3: Не так все было. Где же твою хваленую...
1: 300 бакс. Бакс.
4: Историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите.
1: 300 бакс. 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in your ass.
0: Он хоть на...

0: Опять пришла. Доверчиво.
1: Luba. My ass.
0: Опять защемит. И в
1: anal.
0: Влезет.
1: Bad.
0: Oh.
1: Dungeon.
0: Пойдет.
1: Next door.

0: забыть.
1: Да, так.
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: С Твери.
3: Calm.
2: Немерено лежит на
3: finger.
2: Тяжкий.
4: Play.
2: Владимирский ветер северный. Когда я
1: rip the skin.
2: Жизнь разменена. Но не
3: sex turns me on. 300 bucks.

0: pants.
1: Bondage. Glove.
2: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Mm. Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Oh. Как мне твоя
1: семен
2: нужна. Владимирский
3: ветер северный.
1: Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
3: Немерено
2: лежит на
1: finger.
2: Тяжкий. Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
4: rip the skin.
3: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300.

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.

0: buddy.
1: Я прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: Ход твой мысли странен.
1: Мистер Эфлок, ass.
0: Укушенный.
1: You're wrong.
0: Бывало застревали, как
1: movies.

0: Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
3: семен.
2: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно

0: Выдается fucking быстро. Вышел на улицу.
1: А семена.
0: Выстрел. Можно
2: rip the skin.
0: Но лучше
2: slow down.

0: семена.
1: Завтрак, party, брали под дорожью весна. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают, чувствую себя. Со мною, за нами,
2: Billy.

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: закапки
1: на выходных.
2: Anal.
1: Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи в воздухе запахло.
2: The semen.
1: Уховик с вехом. Минимал.
3: Spanking.
2: Anal.
1: Дворехово на двоих
2: под. Penetration.
1: Да и люхи
2: under bus.
1: Сверху.

0: Dungeon Master.
1: Уходили на выхлоп писать на троих
0: penetration
1: по пыхах за фестинг движуха дуром Хагакуры потихоньку
0: fucking coming
1: кухня
0: Семен
2: Кар.

0: Versace.
1: Шарит, что это
0: bondage sex party.
1: О боже, что за
0: bondage, latex bondage, bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне.
0: О боже, что за bondage, latex
1: bondage,
0: bondage, bondage, bondage.
1: Я муж купил.
0: Oh yeah.
1: О боже, что за
0: bondage, latex bondage, bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: bondage, latex
1: bondage,
0: bondage, bondage, bondage.
1: Я муж купил.
0: Oh yeah.

0: make me come.
1: Я знаю все твои
2: fantasies.
1: Я знаю.
2: You like what you see?
1: Не смущайся на стене.
3: The semen.
1: Она осталась от
2: master.
1: А помнишь мы в школе?
2: Performance artist.
1: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя.

0: like what you see?
1: А надо было
0: гей веб-сайт
1: удалять открытые закладки. А помнишь, ты послал он, когда я
0: сак сам
1: треклятой доте. Че ты косишься нам?
0: Latex Club, Dungeon of the Man.
1: Не будет против. Сядь мне на
0: лякак.
1: Сядь мне на
0: лякак. Nico, Nico. Dungeon

0: Нашто.
1: Семен.
0: Бейно.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Нашто.
2: Бабу.

все есть, и честь, и даже крики. Персональный не выделил. А что имею?

0: вас можна.
1: Любит об...
0: Вам...
1: Ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно...
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: все чили. Сизы носа пух от...
1: Suck some dick.
2: И... Fucking coming.
0: Маленький беззубый...
2: Dungeon Master.
0: Достал от...
2: Fisting is... 100 bucks.

Дороги не протоптаны, все, что было перед. Пока я двигал дальше, рарных огней величия ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине кладбища. Не хочется и нога в ногу через семен, переграждающий дорогу вдалеке. Бой. На закате ровно будто вылезан, но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все, одиночку вырезала.

0: на песков разгорается данжен. Под вонью угольков и сшитый в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви сливается
2: Семена.
0: Инфо на песков разгорается
1: данжен.
0: Под вонью угольков и сшитый в один
1: Anal.
0: Людьми войны логос и лотос любви

0: Long latex gloves.
1: Свет. Воздух люк весь смешался. Запахом.
2: Two bad cops.
3: Bad.
1: В объятиях крепких.
2: Семен.
1: Белый цвет.
4: Oh, yeah.
1: Вкус. Терпких.

0: Сегодня праздник у
1: Smartass.
0: Сегодня будут
1: Fisting
2: and anal.
0: Девушек
1: Bad cock.
0: С утра горят
2: And bombs.
0: Пришли Стоят
2: So horny.
3: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности по

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For my fucking pants. For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: пиздили бы семена. Через 5 минут он шахты, как Дандин Мэггит. На решение проблемы не требуется Бен Дорком. Если ты не мастер, это слабая позиция. Вы
1: качи
0: на позиции. Если не пистолет, у меня амуниция. Уникальный путь.
1: Чунян, бочи, зачем?
0: Нам не шапотна звезда, она тебя. Все твои хуета мои.
1: Amazing.
0: Май суки.

0: Heavy penis. Wow.
1: Я прошу прощения, а это Моргей?
0: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
0: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
0: Ты чё, ебанулся?

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Дарк.
0: Тело покорившее
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившее в память. Но я как
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: After.
0: Родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Seaman.
0: Не бежит, пардон, я извиняюсь
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Badcock.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Billy Harrington.
0: На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Seaman.
0: Сам глубоко
1: Finesse.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает
1: Darkhold.
0: Грянет секс, со злостью как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: fisting.
0: Anal. Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: Billy.
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: В остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жене
1: Дарк.
0: Боль мне реквием по Жене
1: Дарк.
0: Пой свой реквием и засыпай.

0: это знак зодиака, и он кажется, как будто уже каждому знакомый нашей жизни.
1: Finger, loop it up.
0: Языком, но я прикусил язык, бесполезные слова. Фразы зыбкие посыпятся, как месяц.
1: Like,
0: я нас понять это расплю.

0: Fuck you.
1: Но то, что сказано судьбой, перетаясь.
0: Hey, party?
1: Они дымят по секунду и падают по пьяни. И кажется, богиня уж давно на
0: Sex.
1: Готова. Лишь бы люди снова не подняли
0: Lake of Love.
1: Так что пой мне реквием по жене.
0: Dark.
1: Реквием по жене.
0: Dark.

0: Как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting.
1: В цене. А на войне нелегкий.
0: Come.
1: А сам стреляй.

0: на моей луне.
1: Dungeon Master.
0: Я сам себе король, сам себе судья.
1: Boy.
0: Слабым лучом.
1: Next door. Finger.
0: Ему дано. Мне уже все равно. Но голос.
1: For Master.

0: На моей луне
1: Dungeon Master.
0: Я сам себе король, сам себе судья. На моей луне я всегда
2: oui, oui.
0: Разведу
2: some dick.

0: Как и я.
1: Suck dick.
0: У окна только
1: door.
0: И подъезд. И
2: dungeon.
0: Другой. Мы друг другу не шлем. Не... Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну а мои давно пора лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть вечер.
1: Suck some dick.

0: Music.
1: У окна только
2: door
1: и подъезд,
2: и dungeon
1: другой.
2: Светит
1: для нас, светит.

0: 7 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти Бэткакс можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткакс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у... возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках.
6: My name is Fan, just a little bit up. 300 bucks, this thing ass. Swallow, come, boy next door, dungeon master.
7: My hole is open.

0: point.
1: А впереди еще три.
2: S.
1: И три.
2: Fisting.
1: И swallow.
2: Come.
1: Коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать.
2: Website.
1: Bondage. За то, что свел меня с тобой.
2: Point.
1: У тебя далеко.
2: Dungeon.
3: Place.

0: Finger.
1: Ласкает нас морской прибой.
2: Point, point, point.
1: А впереди еще три.
2: Ass.
1: И три.
2: Fisting.
1: И swallow.
2: Come.
1: Под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать.
2: Website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
2: Boy.
1: И я готов расцеловать.
2: Website.
3: Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
2: Boy.
4: Okay? When I say go, you go. You can't think. All right, ready?

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to take some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.

0: кино.
1: Все по кругу снова посылаю этот и не слышу ваших затыкаю нос.

0: quero
1: suck dick.
0: O pau.
2: Semen.
3: Ass.
1: Fuck!
4: Dungeon Master.
0: Zabuit. Adin.
4: 300
1: slaves.
0: Между всех времен.
4: 300 bucks.
0: Мы уже не ждем.
4: You like fat cocks?

0: Не выводи
1: my cum.
0: Не загадывай
1: my cock.
0: Не доводи
1: your home.
0: Когда
1: мы master.
0: Wanna suck.
1: Мы не любим.
0: Long love. И мы на разных
1: хилях.
0: Не выводи
1: my cum.

0: Да, а что нам, нам надо? Немерено.
1: Bondage.
0: Еще столько же.
1: Anal.
0: Мы против.
2: Rip the skin.
0: Мы за...
2: Good size and all.
0: Если ты
1: gay.
0: Сиди ровно и не раздевай.
1: Yeah.
0: Так вот, наша компания 4... Кок, Жора и...
1: Dungeon Master.
0: Сидим, слушаем.
2: Oui.
0: Какая-то...
2: The Semen.
0: Эткин и ретро.
1: Fantasy.
3: Mr. Aquas.
0: Дырявый. Виады.
2: Maggots.
0: Радио, шняга, настроение ниже.
1: Bondage.
0: Пацаны курят.
2: Shit.
0: Я листаю
1: гей-вебсайт.
0: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма
3: Glory Hole.
0: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
0: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный
1: anal.
0: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно, трясущимися
1: фингерами
0: набираю телефон. 4-5. Женский голос. Добрый день, фирма
3: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
2: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы
3: Glory Hole.
1: 300 баксов.
0: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
1: And hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести.
4: Spanking.
0: Можно получить даже
1: latex club.
0: Кладу
4: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нога на...
1: An artist. Performance artist.
3: We got a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый. Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатагон, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска.
1: Anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
0: Он работает на там всякое случается.
1: I say sure, why not?
0: Единогласно, беру отложенные в охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме
3: Glory
0: Hole. Серьезное движение.
5: Get your ass down from here, boy. Get your ass down from here, boy.
0: Ой, мама родная, застраховали весь уикенд. Жора на... Я собираю. Он наш...
1: Boy.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
2: Looks like you ain't got much choice.
0: Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
2: Yeah.

и нет другого. Братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых. Тост, наводи только правильную движуху. За Сангуль, за Сангуль.

0: Not my ass. Fucking coming. Пропадая вдали. Заплетаются bondage.
1: Celebrate and suck dick.
0: Оставляя
2: deep. Fisting.

0: fisting my anal.
1: Boy, suck some dick.
2: Yeah. Маме все окей,
0: Марли.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
2: Может быть, повезло. Горы битого.
0: Бандыч.
2: До седьмой.
0: Бекак.

0: секс.
1: Они не могут
2: сыграть.
1: Крысы завидуют, крысы боятся. Порву ваши шрасы навсегда. На сцене до
0: этого.
1: Тагани, я иду на
0: дик.
1: Мои рядом, и мы заодно, но твои они далеко.

0: разрывая в клочья.
1: Latex love.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома.
1: Master.
0: И не последняя
1: любовь.
0: А потом бегу.

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми, полными гордо дуют молодые
0: bad cocks.

0: тобой.
1: Next door.
0: Посмотри, есть в мире столько, Dungeon. Которых еще нет. Ты беги от...
2: Master.
0: Спасай свои. Живи, люби, люби, живи. Открой.
1: Next door.
0: Посмотри на...
2: There.

Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей главной для своих. Она so wild and such good. Но зовут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет. Let's do a

украинца, пока живет, я буду носить на как перебью всех, прах перебью всех, нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги, вы не закона, знаешь, для вида.